0: Реклама
1: на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. И пусть

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушатели.
1: Привет, PFM, привет, друзья, привет, все слушатели России. На связи Выкса, меня зовут Паха. Передаю всем привет огромный. Всем удачи, привет, Красноярский край и весь наш Выксунский район.

0: Реклама на PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: BFM.
1: Радио BFM.
2: BFM. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шага.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сбавь рабочие обороты. Сейчас побеждает тот, кто умеет вовремя замедлить шаг.
1: Телец.
0: А для тебя этот понедельник станет днем глубоких и искренних разговоров.
1: Близнецы.
0: В тебе проснется непреодолимый инстинкт «все в дом». Так что вместо спонтанного шопинга устрой генеральную уборку в собственном бюджете.
1: Рак.
0: Сначала горячий чай и забота о себе, только потом спасение мира. Крепко держи личные границы и не позволяй чужому негативу нарушить твой покой.
1: Лев.
0: Сегодня шумные компании будут лишь забирать твои силы. Звезды советуют мягко дистанцироваться от толпы.
1: Дева.
0: Дела пойдут в гору, если получится отключить холодную логику и включить человеческое участие. Людям сейчас нужен твой совет, а не критика.
1: Весы.
0: Не исключено, что сегодня начальство или коллеги могут проявить излишнюю эмоциональность. Твоя задача – выступить в роли громоотвода.
1: Скорпион.
0: Возможны важные инсайты о твоем духовном пути или об отношениях. Прислушайся к себе.
1: Стрелец.
0: Сейчас искушение поддаться драме будет велико. Помни, ты выше этого.
1: Козерог.
0: Звезды рекомендуют тебе сфокусироваться на партнерстве. Возможны важные разговоры.
1: Водолей.
0: Тебе небесные светила мягко намекают. Сейчас телу необходим бережный детокс, качественный сон и домашняя еда. Не игнорируй эти сигналы.
1: Рыбы.
0: Твой понедельник просто создан для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Лови момент. Желаю доброго утра и классного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4L. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио BFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мир Лайфдрайв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама на PFM. Когда на кону красивая жизнь, деньги и власть, тебе все дозволено или нет?
1: Моя дочь продала наш дом и улетела в Рио-де-Жанейро.
0: Новая бразильская мелодрама «Все дозволено». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495 200.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Абсолютный тренд этого года – животные, которые становятся звездами соцсетей. Теперь внимание пользователей приковано к акуле, которая застряла в канале в Южной Корее. Пусан – главный морской порт Южной Кореи. Именно там, в канале, совершенно не предназначенном для акул, каким-то образом и оказалась главная героиня этой истории. Длина акулы, по оценкам специалистов, около 3,5 метров. В соцсетях она стала настоящей сенсацией, даже кличку получила, созвучную с названием городской гавани – Пукхан – Северный порт, где акулу впервые и заметили. Говорят, она привлекла в город тысячи туристов. Вероятно, все хотят на акулу посмотреть. Ведь отправить гостью обратно в открытые воды оказалось непросто. Экипажи специально направленных в канал судов поливали водой из бортовых установок, пытаясь направить акулу в открытое море. За этим наблюдали и многочисленные зрители на берегу, и, конечно, интернет-пользователи во время прямой трансляции. Однако спустя несколько часов попытки прекратили. Акула каждый раз проплывала мимо или уходила на глубину, в итоге оставаясь в пределах канала. У специалистов местного института рыбохозяйственных наук есть и другие идеи по отправке акулы на волю. Что ж, следим за развитием событий. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости. На PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM. Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris. Успей купить уходящую легенду. Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100. 734-100.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сбавь рабочие обороты. Сейчас побеждает тот, кто умеет вовремя замедлить шаг.
1: Телец.
0: А для тебя этот понедельник станет днем глубоких и искренних разговоров.
1: Близнецы.
0: В тебе проснется непреодолимый инстинкт «все в дом». Так что вместо спонтанного шопинга устрой генеральную уборку в собственном бюджете.
1: Рак.
0: Сначала горячий чай и забота о себе, только потом спасение мира. Крепко держи личные границы и не позволяй чужому негативу нарушить твой покой.
1: Лев.
0: Сегодня шумные компании будут лишь забирать твои силы. Звезды советуют мягко дистанцироваться от толпы.
1: Дева.
0: Дела пойдут в гору, если получится отключить холодную логику и включить человеческое участие. Людям сейчас нужен твой совет, а не критика.
1: Весы.
0: Не исключено, что сегодня начальство или коллеги могут проявить излишнюю эмоциональность. Твоя задача – выступить в роли громоотвода.
1: Скорпион.
0: Возможны важные инсайты о твоем духовном пути или об отношениях. Прислушайся к себе.
1: Стрелец.
0: Сейчас искушение поддаться драме будет велико. Помни, ты выше этого.
1: Козерог.
0: Звезды рекомендуют тебе сфокусироваться на партнерстве. Возможны важные разговоры.
1: Водолей.
0: Тебе небесные светила мягко намекают. Сейчас телу необходим бережный детокс, качественный сон и домашняя еда. Не игнорируй эти сигналы.
1: Рыбы.
0: Твой понедельник просто создан для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Лови момент. Желаю доброго утра и классного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Гороскоп на PFM.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: ВИЧ сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
5: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+. Тамбов театр, Украина, 106-682-905-2190,
6: город Тамбов, улица Интернациональная, 15. В Тамбовской областной картинной галерее стартует птичий марафон. Каждую субботу в 13:00 ждем ребят и родителей на художественный мастер-класс. Создай свою птичку, а потом еще одну и собери целую коллекцию. Весело, красиво, интересно. Возрастное ограничение 6+. Приходите в Тамбовскую областную картинную галерею всей семьей.
7: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: слушаем. Слушатели.
1: Привет, дорогое радио PFM. Меня зовут Вера Мельникова. Я очень люблю прослушивать вашу волну. Хочу передать привет своей любимой семье, своему любимому мужу Владимиру.

0: Реклама на PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Самым обсуждаемым российским артистом оказался Филипп Киркоров. Он занимает лидирующую позицию в рейтинге. Кого еще обсуждают интернет-пользователи, сейчас расскажу. Топ самых обсуждаемых артистов составили российский музыкальный сервис и компания-разработчик системы мониторинга СМИ и соцсетей. Анализировали русскоязычные сообщения с упоминаниями звезд за период с марта по сентябрь 2026-го. В течение полугода про поп-короля отечественной эстрады пользователи написали почти 800 тысяч сообщений в соцсетях. И это только те, что в открытом доступе. Так Филипп Киркоров стал лидером в рейтинге наиболее обсуждаемых российских артистов. На втором месте Мия Бойко, про нее было почти 500 000 сообщений. На третьем – Макан. В пятерку попали Ваня Дмитриенко, его упоминали 433 с лишним тысячи раз, и Сергей Лазарев, без малого 400 тысяч сообщений. Также в рейтинге Дима, Билан, Зиверт, Клава Кока. Десятку самых обсуждаемых замыкает Олег Газманов. Интересно было бы посмотреть рейтинг звезд, наиболее обсуждаемых не в соцсетях, а на лавке. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
4: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
5: Успей купить уходящую легенду.
4: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
5: 734-100.
6: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр Западный дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
7: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сбавь рабочие обороты. Сейчас побеждает тот, кто умеет вовремя замедлить шаг.
1: Телец.
0: А для тебя этот понедельник станет днем глубоких и искренних разговоров.
1: Близнецы.
0: В тебе проснется непреодолимый инстинкт «все в дом». Так что вместо спонтанного шопинга устрой генеральную уборку в собственном бюджете.
1: Рак.
0: Сначала горячий чай и забота о себе, только потом спасение мира. Крепко держи личные границы и не позволяй чужому негативу нарушить твой покой.
1: Лев.
0: Сегодня шумные компании будут лишь забирать твои силы. Звезды советуют мягко дистанцироваться от толпы.
1: Дева.
0: Дела пойдут в гору, если получится отключить холодную логику и включить человеческое участие. Людям сейчас нужен твой совет, а не критика.
1: Весы.
0: Не исключено, что сегодня начальство или коллеги могут проявить излишнюю эмоциональность. Твоя задача – выступить в роли громоотвода.
1: Скорпион.
0: Возможны важные инсайты о твоем духовном пути или об отношениях. Прислушайся к себе.
1: Стрелец.
0: Сейчас искушение поддаться драме будет велико. Помни, ты выше этого.
1: Козерог.
0: Звезды рекомендуют тебе сфокусироваться на партнерстве. Возможны важные разговоры.
1: Водолей.
0: Тебе небесные светила мягко намекают. Сейчас телу необходим бережный детокс, качественный сон и домашняя еда. Не игнорируй эти сигналы.
1: Рыбы.
0: Твой понедельник просто создан для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Лови момент. Желаю доброго утра и классного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Когда на кону красивая жизнь, деньги и власть, тебе все дозволено или нет?
2: Моя дочь продала наш дом и улетела в Рио-де-Жанейро.
1: Новая бразильская мелодрама «Все дозволено». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
3: Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Омской области и Союза театральных деятелей. Билеты на сайтах театров. 16+.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы
7: 8 495 223 60.

0: футбольного клуба «Атлетика Минейро», делает в своих соцсетях обзоры на книги аж с 2019 года. Но вот раньше постил только скромные по объему комментарии, а потом стал снимать длинные видео, где эмоционально рассказывает о прочитанном. Именно такой формат принес блогу успех. Одна из литературных рецензий полузащитника собрала более 600 тысяч просмотров. По словам футболиста, он просто не мог поверить. Но это еще не самое интересное. Знаешь, про какую книгу там был рассказ? Про повесть Льва Толстого. После рецензии читающего полузащитника книгу стали искать в интернете на 300% чаще, чем месяцем ранее. Так Лев Николаевич в Бразилии стал лидером продаж на маркетплейсе. Полузащитник Густаво Скарпа уверен, игроки должны вести себя ответственно. Не каждый спортсмен осознает масштабы своего влияния. И уж тем более не каждый поднимает продажи произведений Толстого. Это я уж от себя добавила. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
1: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сбавь рабочие обороты. Сейчас побеждает тот, кто умеет вовремя замедлить шаг.
1: Телец.
0: А для тебя этот понедельник станет днем глубоких и искренних разговоров.
1: Близнецы.
0: В тебе проснется непреодолимый инстинкт «все в дом». Так что вместо спонтанного шопинга устрой генеральную уборку в собственном бюджете.
1: Рак.
0: Сначала горячий чай и забота о себе, только потом спасение мира. Крепко держи личные границы и не позволяй чужому негативу нарушить твой покой.
1: Лев.
0: Сегодня шумные компании будут лишь забирать твои силы. Звезды советуют мягко дистанцироваться от толпы.
1: Дева.
0: Дела пойдут в гору, если получится отключить холодную логику и включить человеческое участие. Людям сейчас нужен твой совет, а не критика.
1: Весы.
0: Не исключено, что сегодня начальство или коллеги могут проявить излишнюю эмоциональность. Твоя задача – выступить в роли громоотвода.
1: Скорпион.
0: Возможны важные инсайты о твоем духовном пути или об отношениях. Прислушайся к себе.
1: Стрелец.
0: Сейчас искушение поддаться драме будет велико. Помни, ты выше этого.
1: Козерог.
0: Звезды рекомендуют тебе сфокусироваться на партнерстве. Возможны важные разговоры.
1: Водолей.
0: Тебе небесные светила мягко намекают. Сейчас телу необходим бережный детокс, качественный сон и домашняя еда. Не игнорируй эти сигналы.
1: Рыбы.
0: Твой понедельник просто создан для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Лови момент. Желаю доброго утра и классного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио BFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: слушатели.
1: Привет, радио PFM из Калининграда. Мы с Михалычем работаем на стройке, и когда работаем, всегда слушаем ваше радио. Спасибо.

0: Реклама на PFM.
1: Ты молод, талантлив и заряжен на победу?
2: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным
1: и оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Новость о том, как неграмотность становится правилом. И что самое интересное в этом, совершенно ничего страшного. Еще в университете мне объясняли, что в языке норма обычно следует за узусом, то есть за тем, как люди...

0: фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. Это была Лёля Бубнова. Всегда скучаю по вам. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Сила слова на
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Баба с возу кобыле легче. Не самое вежливое выражение, не поспоришь. А если я скажу тебе, что когда оно появилось, никакого грубого подтекста там не было. В далекие и лихие времена, когда общественный транспорт еще не дорос до уровня маршруток и заказа такси по приложению, на Руси была распространена конская упряжь, то есть запряженная в телегу лошадь. Она была чуть ли не главным активом крестьянской семьи. И домашние животные, и незаменимый помощник при работах в поле, и вид транспорта. Обычно глава семейства брал в руки вожжи и управлял лошадью, сидя в телеге. Мужчину сопровождала его вторая половинка. Телега была загружена, например, сеном. И если на пути наших героев попадалась горка, лошади было довольно непросто всю эту ношу за собой утащить. Тогда-то и звучала фраза «баба с возу, кобыле легче». Причем ничего оскорбительного в этом не было. Ведь раньше баба была обычным синонимом слова «женщина». То есть представительницу слабого пола на трудном участке дороги просто просили пройти пешком, чтобы облегчить задачу кобыле.
0: Сила слова.
1: Со временем пословица обзавелась еще одним, более глубоким смыслом. Часто так говорят сильно занятые люди, у которых хотя бы одной заботой стало меньше. С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: 11 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама
2: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
4: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Абсолютный тренд этого года – животные, которые становятся звездами соцсетей. Теперь внимание пользователей приковано к акуле, которая застряла в канале в Южной Корее. Пусан – главный морской порт Южной Кореи. Именно там, в канале, совершенно не предназначенном для акул, каким-то образом и оказалась главная героиня этой истории. Длина акулы, по оценкам специалистов, около 3,5 метров. В соцсетях она стала настоящей сенсацией, даже кличку получила, созвучную с названием городской гавани – Пукхан – Северный порт, где акулу впервые и заметили. Говорят, она привлекла в город 1000 туристов. Вероятно, все хотят на акулу посмотреть. Ведь отправить гостью обратно в открытые воды оказалось непросто. Экипажи специально направленных в канал судов поливали водой из бортовых установок, пытаясь направить акулу в открытое море. За этим наблюдали и многочисленные зрители на берегу, и, конечно, интернет-пользователи во время прямой трансляции. Однако спустя несколько часов попытки прекратили. Акула

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задачу решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
4: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
5: В Тамбовской областной картинной галерее стартует птичий марафон. Каждую субботу в 13:00 ждем ребят и родителей на художественный мастер-класс. Создай свою птичку, а потом еще одну и собери целую коллекцию. Весело, красиво, интересно. Возрастное ограничение 6+. Приходите в Тамбовскую областную картинную галерею всей семьей.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Доброе утро, меня зовут Дима из Казани. Я слушаю PFM, потому что у вас самая лучшая музыка через умные колонки.

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мир Лайфдрайв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама на PFM.
1: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
2: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
1: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
6: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: EFM.
1: Наконец-то моя очередь.
2: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
3: Самым обсуждаемым российским артистом оказался Филипп Киркоров. Он занимает лидирующую позицию в рейтинге. Кого еще обсуждают интернет-пользователи, сейчас расскажу. Топ самых обсуждаемых артистов составили российский музыкальный сервис и компания-разработчик системы мониторинга СМИ и соцсетей. Анализировали русскоязычные сообщения с упоминаниями звезд за период с марта по сентябрь 2026-го. В течение полугода про поп-короля отечественной эстрады пользователи написали почти 800 тысяч сообщений в соцсетях. И это только те, что в открытом доступе. Так Филипп Киркоров стал лидером в рейтинге наиболее обсуждаемых российских артистов. На втором месте Мия Бойко, про нее было почти 500 000 сообщений. На третьем – Макан. В пятерку попали Ваня Дмитриенко, его упоминали 433 с лишним тысяч раз, и Сергей Лазарев, без малого 400 тысяч сообщений. Также в рейтинге Дима, Билан, Зиверт, Клава Кока. Десятку самых обсуждаемых замыкает Олег Газманов. Интересно было бы посмотреть рейтинг звезд, наиболее обсуждаемых не в соцсетях, а на лавке. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай.

0: Тамбов Бизнес-строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFI.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Хельсинки. Тихий европейский город с красивыми аккуратными улицами, многочисленными музеями и ресторанами. А еще это европейская столица, центр которой усыпан русскими памятниками. И целой программы не хватит, чтобы перечислить их все. Поэтому пройдусь по основным, на мой скромный взгляд. Итак, Успенский собор. Крупнейший православный храм во всей Северной и Западной Европе. Расположен в историческом центре Хельсинки. Собор построен в 1868 году из кирпича разбитой шведской крепости Бомарсунд. Строительство профинансировали русские купцы, Священный Синод и император Александр II. Опять же, в самом центре города, на главной Сенатской площади, стоит памятник русскому императору. Вот на него собирали деньги уже сами финны, после того, как Александра II не стало. Среди скульпторов был объявлен конкурс, который выиграли Йоханнес Таканен и Вальтер Рунеберг. Памятник поставили в 1894 году. А за 60 с лишним лет до этого отец Александра II, Николай I, вместе со своей супругой Александрой Федоровной приезжал в Хельсинки. В память об императрице установили стелу, которую венчает двуглавый орел. По легенде, памятник поставили именно на том месте, где ступила нога сошедшей с лодки императрицы. Сейчас стела находится под окнами посольства Швеции в Хельсинки. Это далеко не полный список исторических достопримечательностей финской столицы, связанных с Россией. Кафедральный собор, крепость Суоминлина, дом-музей Синебрюхова и так далее. Как я и сказал, времени у нас не так много, в отличие от языка и культуры, которым столетия только на пользу.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
3: Успей купить уходящую легенду.
2: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
3: 734-100.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове:
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM. Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Омской области и Союза театральных деятелей. Билеты на сайтах театров. 16+.
1: Ее точно слушают.
0: Реклама.
1: На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Многие мальчики, когда вырастут, мечтают стать футболистами. Но немногие футболисты, которые уже выросли, мечтают, чтобы популярными становились их книжные обзоры. Да, друг, ты не ослышался. Густаво Скарпа, полузащитник бразильского футбольного клуба «Атлетико Минейро», делает в своих соцсетях обзоры на книги аж с 2019 года. Но вот раньше постил только скромный по объему комментарии, а потом стал снимать длинные видео, где эмоционально рассказывает о прочитанном. Именно такой формат принес блогу успех. Одна из литературных рецензий полузащитника собрала более 600 тысяч просмотров. По словам футболиста, он просто не мог поверить. Но это еще не самое интересное. Знаешь, про какую книгу там был рассказ? Про повесть Льва Толстого. После рецензии читающего полузащитника книгу стали искать в интернете на 300% чаще, чем месяцем ранее. Так Лев Николаевич в Бразилии стал лидером продаж на маркетплейсе. Полузащитник Густаво Скарпа уверен, игроки должны вести себя ответственно. Не каждый спортсмен осознает масштабы своего влияния. И уж тем более не каждый поднимает продажи произведений Толстого. Это я уж от себя добавила. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: и FM. Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Цитата. «Все, что делали другие, он делал вдесятеро сильнее». Речь идет о Федоре Ивановиче Толстом, двоюродном дяде легендарного русского писателя. Считается, что во время написания романа «Война и мир» при создании персонажа Долохова Лев Толстой вдохновлялся именно своим дядей. Александр Пушкин использовал его образ для Зарецкого из «Евгения Онегина» и Сильвио из «Выстрела». Федор Толстой говорил на нескольких языках, любил музыку и литературу и окружал себя людьми творческими. А еще обожал путешествовать, за что получил прозвище «Американец». Так он одним из первых в Российской империи, было это в 1803 году, совершил полет на воздушном шаре. Причем на борт его изначально брать не собирались. Офицер в случае, если его не пустят в гондолу, обещал продырявить шар табельной саблей. После этой истории у него были серьезные проблемы с командованием. Федор Толстой и в морском кругосветном путешествии побывал. Причем на корабль он зашел вместо своего родственника, полного тезки. Тот боялся качки, а наш герой тут как тут. Подмену заметили не сразу. Во время круиза Толстой взялся дрессировать купленного экспедицией орангутана. Обезьяна в итоге залила чернилами бумаги капитана Крузенштерна. Да-да, того самого. Толстого вместе с орангутаном высадили на Камчатке. Домой он вернулся очень непростым путем, без орангутана и весь покрытый татуировками. Какое-то время даже успел побыть вождем туземцев на Алеутских островах. Но это отдельная история. В 1812-м войска Наполеона взяли Федора Толстого в плен. Русский офицер и аристократ убедил французское командование, что не сбежит, не в его это правилах, и буквально за несколько дней развратил весь лагерь. Наполеоновские солдаты проигрались ему в пух и прах в карты. По офицерской чести тех лет они обязаны были выплатить долг, что и было сделано. После чего Федора Толстого с полными карманами денег выставили за ворота лагеря и настоятельно просили не возвращаться. А с тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: В Тамбовской областной картинной галерее стартует птичий марафон. Каждую субботу в 13:00 ждем ребят и родителей на художественный мастер-класс. Создай свою птичку, а потом еще одну и собери целую коллекцию. Весело, красиво, интересно. Возрастное ограничение 6+. Приходите в Тамбовскую областную картинную галерею всей семьей.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: слушаем слушатели.
1: Добрый вечер, PFM. Хочу передать привет моим лучшим друзьям Антохе Никулину и Ольге Никулиной. И хочу поздравить Ольгу Никулину с прошедшим днем рождения. Спасибо, PFM. Вы лучшие.

0: Реклама на PFM.
1: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
2: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
1: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Новость о том, как неграмотность становится правилом. И что самое интересное в этом, совершенно ничего страшного. Еще в университете мне объясняли, что в языке норма обычно следует за узусом, то есть за тем, как люди говорят. Например, еще в начале прошлого века правильно было «скучаю по вас» вместо «скучаю по вам». Вариант в предложном падеже «скучаю по ком» «по вас» был, что называется, и на устах, и в грамматических справочниках, однако вскоре стали говорить иначе, и постепенно правило изменилось. Вернемся в наши дни. В Институте русского языка Российской академии наук уверены, рождается новый союз. То, что. Да, сейчас считается неграмотным говорить «он сообщил то, что завтра не приедет». Но многие молодые, да и не очень молодые люди используют несуществующий пока союз «то, что». А норма, как мы выяснили в начале выпуска, имеет привычку следовать за узусом. Пока у меня все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. Это была Лёля Бубнова. Всегда скучаю по вам. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM. ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Сила слова на TFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: В русском языке кладезь элегантных выражений, способных описать порой очень непростые и деликатные ситуации. В этом выпуске о путешествиях. Итак, скатертью дорога. Когда-то эта пословица была пожеланием счастливого и безопасного пути, как если бы кто-то прошелся по аккуратно постеленной на столе скатерти. Со временем выражение пропиталось сарказмом и обрело ироничный характер. В наше время оно означает, что человек более контактировать не намерен и отправляет своего собеседника в довольно конкретном направлении. «Идти, куда глаза глядят». Изначально так описывали ситуацию, когда человеку просто некуда идти. Может, из дома выгнали или еще что приключилось. Надо куда-то двигаться, и в подобной непростой ситуации дорогу могут указать только собственные глаза. Да, вот так буквально парой слов можно описать состояние полной растерянности. «Иди на все четыре стороны». Сегодня этими словами можно выразить, насколько ты хочешь освободить собеседника от его присутствия в твоей жизни. Изначально имелись в виду стороны света – север, юг, восток и запад. А еще когда-то люди верили, что, поклонившись четырем сторонам света, удастся избежать опасности и несчастий.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Будь вежливым и береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Реклама на PFM. Встречайте главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
1: Ее точно слушают.
0: Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8 495 223 60.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Абсолютный тренд этого года – животные, которые становятся звездами соцсетей. Теперь внимание пользователей приковано к акуле, которая застряла в канале в Южной Корее. Пусан – главный морской порт Южной Кореи. Именно там, в канале, совершенно не предназначенным для акул, каким-то образом и оказалась главная героиня этой истории. Длина акулы, по оценкам специалистов, около 3,5 метров. В соцсетях она стала настоящей сенсацией, даже кличку получила, созвучную с названием городской гавани – Пукхан – Северный порт, где акулу впервые и заметили. Говорят, она привлекла в город 1000 туристов. Вероятно, все хотят на акулу посмотреть. Ведь отправить гостью обратно в открытые воды оказалось непросто. Экипажи специально направленных в канал судов поливали водой из бортовых установок, пытаясь направить акулу в открытое море. За этим наблюдали и многочисленные зрители на берегу, и, конечно, интернет-пользователи во время прямой трансляции. Однако спустя несколько часов попытки прекратили. Акула каждый раз проплывала мимо или уходила на глубину, в итоге оставаясь в пределах канала. У специалистов местного института рыбохозяйственных наук есть и другие идеи по отправке акулы на волю. Что ж, следим за развитием событий. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
3: Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Нет.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: В Тамбовской областной картинной галерее стартует птичий марафон. Каждую субботу в 13:00 ждем ребят и родителей на художественный мастер-класс. Создай свою птичку, а потом еще одну и собери целую коллекцию. Весело, красиво, интересно. Возрастное ограничение 6+. Приходите в Тамбовскую областную картинную галерею всей семьей.
3: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
1: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
1: Гимнастия!

0: Ты слушаешь Радио ПФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио ПФМ.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+. Угол Тамбов театр, Украина, 106-682-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
1: Ее точно слушают. Реклама.
2: На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет, я Упорова Анастасия из Республики Алтай. Ваше радио я слушаю уже очень давно, это мое любимое радио. Хочу передать привет своей семье, и в частности Упорову Егору Константиновичу, он сейчас в 7 классе, и совсем скоро он поедет в Волгоград на соревнования, и желаю ему победы, и чтобы привез сувенирчики. Всем счастья и добра!

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Самым обсуждаемым российским артистом оказался Филипп Киркоров. Он занимает лидирующую позицию в рейтинге. Кого еще обсуждают интернет-пользователи, сейчас расскажу. Топ самых обсуждаемых артистов составили российский музыкальный сервис и компания-разработчик системы мониторинга СМИ и соцсетей. Анализировали русскоязычные сообщения с упоминаниями звезд за период с марта по сентябрь 2026-го. В течение полугода про поп-короля отечественной эстрады пользователи написали почти 800 тысяч сообщений в соцсетях. И это только те, что в открытом доступе. Так Филипп Киркоров стал лидером в рейтинге наиболее обсуждаемых российских артистов. На втором месте Мия Бойко, про нее было почти 500 000 сообщений. На третьем – Макан. В пятерку попали Ваня Дмитриенко, его упоминали 433 с лишним тысячи раз, и Сергей Лазарев, без малого 400 тысяч сообщений. Также в рейтинге Дима, Билан, Зиверт, Клава Кока. Десятку самых обсуждаемых замыкает Олег Газманов. Интересно было бы посмотреть рейтинг звезд, наиболее обсуждаемых не в соцсетях, а на лавке. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет T4L. Больше технологий и комфорта с Тенет T7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Есть на нашей планете такие места, где меньше всего ожидаешь встретить соотечественников. Но, как говорится, кто ищет... Африка. Республика Мозамбик. Некогда колония Португалии. В 1983 году там утвердили флаг, а еще через несколько лет и герб, единственные в мире государственные символы, на которых есть изображение современного оружия, а именно автомата Калашникова. Официально русскоязычная община в Мозамбике невелика. По некоторым подсчетам, к концу 1980 года в этой африканской стране проживало около 1500 граждан СССР. Геологи, учителя, врачи, пилоты и специалисты газовой отрасли. К началу нулевых сформировалась русская диаспора. По информации специалистов Института Африки РАН, это предприниматели и продвинувшиеся в служебной карьере в Мозамбике наши соотечественники. Говорят, есть даже два миллионера. Один занимается строительным бизнесом, другой управляет фирмой в рыбной отрасли. Что совсем неожиданно, в Мапуту, столице страны, наша соотечественница даже стала прокурором. А еще в столице Мозамбика был когда-то ресторан «Два Ивана». Это так, до кучи. В 2025 году руководство РУДН договорилось о создании в Мозамбике Центра русского языка для продвижения великого и могучего в местных университетах и школах. Также в Мозамбике планируется открытие русского дома, цель которого – знакомить население с российской культурой и поддерживать соотечественников за рубежом.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Угол Тамбов театр, Украина, 162-905-25-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны «Солярис».
5: Успей купить уходящую легенду.
4: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
5: 734-100.
6: В Тамбовской областной картинной галерее стартует «Птичий марафон». Каждую субботу в 13:00 ждем ребят и родителей на художественный мастер-класс. Создай свою птичку, а потом еще одну и собери целую коллекцию. Весело, красиво, интересно. Возрастное ограничение 6+. Приходите в Тамбовскую областную картинную галерею всей семьей.
7: Ее точно слушают. Реклама
8: на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мир Лайфдрайв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Многие мальчики, когда вырастут, мечтают стать футболистами. Но немногие футболисты, которые уже выросли, мечтают, чтобы популярными становились их книжные обзоры. Да, друг, ты не ослышался. Густаво Скарпа, полузащитник бразильского футбольного клуба «Атлетико Минейро», делает в своих соцсетях обзоры на книги аж с 2019 года. Но вот раньше постил только скромный по объему комментарии, а потом стал снимать длинные видео, где эмоционально рассказывает о прочитанном. Именно такой формат принес блогу успех. Одна из литературных рецензий полузащитника собрала более 600 тысяч просмотров. По словам футболиста, он просто не мог поверить. Но это еще не самое интересное. Знаешь, про какую книгу там был рассказ? Про повесть Льва Толстого. После рецензии читающего полузащитника книгу стали искать в интернете на 300% чаще, чем месяцем ранее. Так Лев Николаевич в Бразилии стал лидером продаж на маркетплейсе. Полузащитник Густаво Скарпа уверен, игроки должны вести себя ответственно. Не каждый спортсмен осознает масштабы своего влияния. И уж тем более не каждый поднимает продажи произведений Толстого. Это я уж от себя добавила. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: «Бизнес-строй». Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов «Бизнес-строй». Телефон в Тамбове 73-92-12.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
3: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
4: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать. Или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Хочется заняться спортом, но не можешь определиться, каким? Это не проблема, ведь в мире уже давно придуманы гибридные виды спорта. Что это за чудо такое, спросишь ты? Расскажу на примере шах-бокса. Да, в одной дисциплине объединили необъединимое – бокс и шахматы. Правило следующее – 2 соперника и 11 раундов. Во время четных раундов спортсмены боксируют, во время нечетных выясняют отношения за шахматной доской. На каждый раунд отводят по несколько минут. Победить можно как нокаутом, так и матом. По одной из версий, создатели шахбокса вдохновлялись примером 2 чемпионов мира по шахматам из прошлого столетия – Максом Эйви и Бобом Фишером. Оба они активно занимались боксом. Начиная с 2000-х проводят европейские и мировые турниры по шахбоксу. Россияне, кстати, считаются одними из самых сильных в этом виде спорта. А еще есть фут-гольф. Невероятное сочетание футбола и гольфа. Принцип такой. Спортсмен выходит на поле для гольфа только не с клюшкой, а с футбольным мячом. И пытается забить его в лунки, которые, понятное дело, больше, чем в гольфе. Бассабол – бельгийское изобретение. Похож на волейбол, где игроки двух команд бросают друг другу мяч через сетку. С той лишь разницей, что в бассаболе спортсмены соревнуются на огромном батуте. Все это действо обязательно сопровождается зажигательной музыкой, а рефери больше похож на модного клубного диджея. Создатели бассабола уверены, они объединили пляжный волейбол, акробатику, воздушную гимнастику и... Список довольно длинный, остановимся на гимнастике. С 2009-го успели провести 4 чемпионата мира и 4 Европы. На бассабол похож слэмбол, только с баскетболистами на батутах. Есть еще футволей, пляжный волейбол и футбол, но самый прогрессивный – фиджитал-спорт. Соревнования проходят в 2 этапа. Один – виртуальная реальность, второй – спорт в режиме офлайн. То есть футбол или хоккей только и в жизни, и за игровой приставкой. Я озвучил далеко не весь список. Уверен, ты обязательно найдешь что-то себе по душе. Или не найдешь. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого.
0: На PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны «Солярис».
4: Успей купить уходящую легенду.
3: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
4: 734-100.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Всех приветствую, я из города Тюмени, я слушаю ваше радио сутками, и мне очень нравятся песни. Они позитивные, заряжают энергией. Всем желаю хорошего дня.

опять не сплю, пишу ночами. Пятый час утра и драм. Нас стало так мало, кто в грани. Вокруг тайны, устали. Любовь в экране, пустая. Ставишь рамы устами. Новый статус нейтральный.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: Моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова.
2: Новость о том, как неграмотность становится правилом. И что самое интересное в этом, совершенно ничего страшного. Еще в университете мне объясняли, что в языке норма обычно следует за узусом, то есть за тем, как люди говорят. Например, еще в начале прошлого века правильно было «скучаю по вас» вместо «скучаю по вам». Вариант в предложном падеже «скучаю по ком» «по вас» был, что называется, и на устах, и в грамматических справочниках, однако вскоре стали говорить иначе, и постепенно правило изменилось. Вернемся в наши дни. В Институте русского языка Российской академии наук уверены, рождается новый союз. То, что. Да, сейчас считается неграмотным говорить «он сообщил то, что завтра не приедет». Но многие молодые, да и не очень молодые люди используют несуществующий пока союз «то, что». А норма, как мы выяснили в начале выпуска, имеет привычку следовать за узусом. Пока у меня все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. Это была Лёля Бубнова. Всегда скучаю по вам. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Шляпа. Этот предмет гардероба имеет гораздо большее значение, нежели тебе кажется. И я сейчас не о том случае, когда однажды назло маме ты чуть не отморозил себе уши. Выражение «снимаю шляпу» означает признание, почтение, уважение к собеседнику. Раньше представители знати, равные по положению, при встрече снимали друг перед другом головные уборы. Считалось, что дворянин с непокрытой головой может предстать только перед Всевышним. Ну или перед другим дворянином. Простолюдины, насмотревшись на знать, тоже стали снимать друг перед другом шляпы. Но такого глубокого смысла в этот жест они, конечно же, не вкладывали. Есть и другая версия. Во времена, когда изысканные манеры уже были придуманы, а канализации еще нет, нечистоты было принято просто выливать из окна на улицу. Головные уборы уберегали прохожих от внезапных грязевых ванн. Поэтому при встрече, особенно с представительницами прекрасного пола, шляпы снимали и элегантным движением руки опускали насколько можно ниже, дабы не смущать окружающих запахом. Кстати, считается, что слово «прошляпить», то есть «потерять» или «не заметить», не имеет никакого отношения к головному убору. Оно образовано от немецкого «schlafen», которое переводится как «спать». Получается, если кто-то за невнимательность назвал тебя шляпой, это было не сравнение с головным убором. Так просто и мило тебя нарекли Соней.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу, движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области, автоцентр

этого сыграем без правил. Да так, чтобы на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целые навсегда. Мы споем этот кавер,

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа, мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку, и папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку, и дедушка мой ездил, он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка, и картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
1: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM. Когда на кону красивая жизнь, деньги и власть, тебе все дозволено или нет?
1: Моя дочь продала наш дом и улетела в Рио-де-Жанейро.
0: Новая бразильская мелодрама «Все дозволено». Ежедневно в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мир Лайфдрайв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама на PFM.
1: Если искать мировые шедевры, можно случайно найти новые преступления. Смотрите остросюжетные детективы по романам Анны Малышевой. По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
3: 8 495.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Когда на кону красивая жизнь, деньги и власть, тебе все дозволено или нет?
2: Моя дочь продала наш дом и улетела в Рио-де-Жанейро.
1: Новая бразильская мелодрама «Все дозволено». Ежедневно в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35. Да.

0: губы кусать, саму себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я,
1: это не я,
0: это кто-то за меня.

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: два часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: У меня изо дня в дня вот такие боли.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.